0: Тота радиосы. Яхшы җырлар.
1: Баш мие һәр кешегә бирелгән. Кулланучылар гына аз. Татар радиосында реклама.
2: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
3: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
4: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттің мі?
5: Нинди тағын?
4: Нишләрін біләсін инде? Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икән. Үстәу Өне китіріп та қоялар.
5: Міне іш масам оңайлы.
4: Тимір Печ. Жанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Орзан Бейлер.
7: Паркет Плюс.
4: Кинг. Ассортимент.
7: Паркет Плюс.
4: Кварц-винил, ламинат, хэм паркет.
7: Паркет Плюс.
4: Паркет Плюс. Орзан бейлер. Кинг сойлоу мүмкинлиге хэм кварц-винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Түгелрек 258-00-98 телефону бойынша.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Yozel, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
8: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО «Илман».
9: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
10: 226-93-45.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Та-та, радио Санда.

0: Хатын шәнішкіні түшіріп жібәрі екен, демәк, төші келі. Мен түшірәм екен, демәк, менім қолым дұрыс жерден өсмей. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сулу яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
3: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.